0: В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Юлия Рюджу, и моя коллега
1: Эльмира Демирдалич.
0: В операторской нам помогает Озге Курай. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Палестина. История, которой нет конца», «Тюркский мир в лицах» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

0: И вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости продолжать работу по созданию Туркии без террора и региона без террора. Израиль вновь нанес массированные удары по югу Ливана. Армения утвердила курс на мир с Азербайджаном и нормализацию с Туркией. Министерство обороны России сообщило о нанесении в ночь на 27 августа массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса энергетики, портовой инфраструктуры и логистическим центрам Украины. Растет число жертв разрушительного селя в Непале. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о решимости продолжать работу по созданию Туркии без террора и региона без террора. Об этом он сказал 26 августа на торжественной церемонии в национальном парке Малазгирт в провинции Муш по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. Президент подчеркнул, что Туркия должна оставаться сильной и единой перед лицом вызовов, добавив, что провокации и попытки помешать развитию страны не заставят Анкару отказаться от выбранного курса. Эрдоган также заявил, что в регионе история пишется заново, а Туркия пытается влиять на этот процесс посредством честной, принципиальной и мирной политики. Президент подчеркнул, что Анкара не намерена сворачивать с выбранного пути и будет продолжать его с решимостью, терпением и настойчивостью. Говоря о внутренней повестке, глава государства отметил, что усилия Туркии в сфере обороны, дипломатии, образования, транспорта, экономики и здравоохранения – направлены на создание сильного и процветающего государства. Он также выразил благодарность молодежи, назвав ее будущими участниками новых побед страны.
0: Целью неанонсированного визита директора Центрального

0: стран Балтии от кибератак до ограниченного наземного вторжения. По их мнению, одним из факторов риска может стать дефицит боеприпасов в западных странах на фоне расходов, связанных с войной с Ираном. Неожиданный визит Рэдклиффа в Москву на этой неделе, как утверждают источники газеты, был призван передать российской стороне предупреждение не предпринимать военных действий против стран НАТО. Между тем, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве директор ЦРУ провел переговоры с представителями российских спецслужб. По его словам, встречи Рэдклиффа с президентом России Владимиром Путиным не было, однако российскому лидеру доложили о состоявшихся переговорах. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал визит директора ЦРУ в Москву полурутинным и отверг сообщение о том, что поездка была связана с возможными российскими военными угрозами в отношении НАТО или Великобритании.
1: Израиль вновь нанес массированные удары по югу Ливана. Израильская авиация и артиллерия атаковали ряд населенных пунктов. В некоторых районах военные сносят здания с помощью инженерной техники. Израильская армия продолжила наносить авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам на юге Ливана в нарушение режима прекращения огня. Как сообщает ливанское агентство NNA, израильские самолеты нанесли массированный авиаудар по населенному пункту Аль-Мансури в районе Сура. Израильская армия также нанесла удар по населенному пункту Бьют-эс-Сияд к югу от Сура. После этого израильские беспилотники сбрасывали на дома в Аль-Мансури бочки со взрывчаткой, а авиация нанесла по населенному пункту еще один удар. Израильские силы также подожгли несколько домов в Бьют-эс-Сияде, произвели подрыв в Маджаль-Суне и обстреляли окрестности населенного пункта Хадаса. В населенном пункте Хула израильская инженерная техника снесла ряд зданий. Артиллерийским обстрелам и разрушениям подвергся также Бани-Хаян. В районе Сарбина израильские силы провели поисково-разведывательные мероприятия и нанесли удары, после чего авиация дважды атаковала населенный пункт. По данным ливанских властей, с начала последней волны израильских атак 2 марта 2026 года погибли 4350 человек, еще 12307 получили ранения. Более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. В ходе нынешних боевых действий продвижение израильских сил вглубь территории Ливана на отдельных участках превысило 10 километров.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Армения утвердила курс на мир с Азербайджаном и нормализацию с Тюркией. Парламент Армении одобрил 5-летнюю программу правительства, которая предусматривает укрепление мира с Азербайджаном, установление дипломатических отношений с Тюркией и расширение связей со странами региона. Программа правительства на 2026-2031 годы, разработанная кабинетом премьер-министра Никола Пашиняна, была принята 63 голосами «за» при 24 голосах «против». Она основана на концепции «настоящая Армения», с которой Пашинян, победивший на выборах в июне, сформировал новый политический курс страны. Одним из ключевых направлений программы стало укрепление и дальнейшая институционализация мира с Азербайджаном. Власти также намерены добиться установления дипломатических отношений с Тюркией и продолжить нормализацию отношений с государствами региона. В документе подчеркивается, что Армения будет придерживаться линии сбалансированной и уравновешивающей внешней политики. Этот курс предполагает одновременное развитие отношений с различными международными партнерами. Среди внешнеполитических целей правительства – углубление стратегического партнерства с Европейским Союзом и США, преобразование и развитие отношений с Россией, а также укрепление связей с Ираном, Китаем и Индией. В программе также обозначены задачи по обеспечению мира и безопасности, которые Ереван связывает с развитием регионального сотрудничества и проведением сбалансированной внешней политики.
2: Министерство обороны России сообщило о нанесении в ночь на 27 августа массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики, портовой инфраструктуры и логистической

0: стратегическим центром Украины. По данным российского ведомства, в атаке применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. В Минобороны России утверждают, что были поражены объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевске. Кроме того, российская сторона сообщила об ударах по инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и Рени. В ведомстве утверждают, что эти объекты использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для вооруженных сил Украины. Под удар, по данным Минобороны, также попали энергетические объекты, обеспечивающие работу портовой инфраструктуры Одесской области. По его Глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что Одесса находилась под атакой всю ночь и утро 27 августа. По его словам, в результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, учебное заведение и многоэтажный жилой дом. О взрывах также сообщалось в Киеве. Атакам подверглись Запорожье, Полтавская, Днепропетровская, Черниговская, Харьковская и другие области Украины. Информация о возможных погибших и пострадавших, а также окончательных масштабах ущерба уточняется.
1: Растет число жертв разрушительного селя в Непале. Разрушительные внезапные наводнения в районе непальско-китайской границы унесли жизни не менее 162 человек. Около 900 человек остаются пропавшими без вести, пока спасатели продолжают поисковые операции с использованием вертолетов и беспилотников.

вертолетов для поисково-спасательных операций. Непальские военные и частные вертолеты уже эвакуировали в безопасные районы 114 человек. Среди пропавших без вести – десятки иностранных туристов. По имеющимся данным, не удается установить местонахождение 54 граждан США, 34 австралийцев и 33 граждан Великобритании. Полиция Непала также сообщила о пропаже 28 сотрудников. Министр иностранных дел Непала Шисир Ханал заявил, что стихия причинила чрезвычайный ущерб в нескольких округах, подчеркнув, что поступающая информация пока носит предварительный характер. Причиной наводнения мог стать откол крупного ледяного массива от Гималайского ледника примерно в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода Расува-Расува-Гадхи. Обрушение, как сообщается, привело к сходу тонн льда и камней в реку Пхотекоше. Согласно предварительным данным, разрушено 19 мостов и около 40 километров ключевой автомагистрали, что перекрыло транспортное сообщение и осложнило работу спасателей. Глава МИД сообщил индийскому телеканалу NDTV, что около 300 индийцев числятся пропавшими без вести, и правительство пытается установить с ними контакт. По его словам, иностранные граждане, включая индийцев, используют проходящий через пострадавший район маршрут для паломничества к Масаровару, священному для индусов месту. Правительство Непала объявило округа Расува, Нувакот и Дхадинг зонами бедствия сроком на 3 месяца. Дорогие друзья, это были новости.

Есть города, к которым нельзя приближаться с громкими словами. Их имя произносишь шепотом, потому что, знаешь, на некоторых землях чудеса случаются лишь в тишине. Сегодня мы направляемся туда, где родилась одна из древнейших историй человечества, в город камня, молитвы и тысячелетнего терпения, которое каждый год подвергается новым испытаниям. Приготовьтесь склонить не голову, а сердце. Мы отправляемся в Вифлеем. Это место, где время течет медленно, где под каждым камнем скрывается след пророка, а в каждом порыве ветра — им. Вифлеем — это не просто часть географического пространства. Это одна из древнейших и самых невинных страниц, открытых в памяти человечества. Более 2000 лет назад здесь, в скромной пещере, родился ребенок, который словно вселил всему миру надежду. Звезда, сиявшая в той пещере в тот день и сегодня, освещает путь тем, кто ищет справедливости на улицах этого города. Холодные, изношенные временем камни храма Рождества хранят не только историю одной веры, но и следы сменявших друг друга империй, ожиданий и спокойствия веков, а также множество пережитых страданий. Когда вы входите в этот храм, первое, что поражает вас, не величие, а пронзительное смирение. Войти через его дверь можно лишь наклонившись. Ее называют «вратами смирения», потому что Вифлеем велит вам склонить не голову, а душу. Согласно преданию, много веков назад эти ворота сделали ниже, чтобы захватчики не могли въезжать сюда верхом на лошадях с высокомерным видом. Но, возможно, истинная причина гораздо глубже. В этом городе человек должен помнить о своей малости перед Вселенной и перестать считать себя великим. Проходя через эти узкие ворота, вы оставляете позади не только внешний мир, но и собственную гордыню. Тысячелетние мозаики внутри, освещенные мерцающим пламенем свечей, словно шепчут вам: «Ты временен, но эта молитва вечна». На протяжении веков Вифлеем был одним из самых тонких примеров искусства мирного сосуществования. Звон церковных колоколов и призывы муэдзина звучали под одними и теми же облаками и эхом расходились по одним и тем же улицам. Христианство в этом городе – не привнесенная извне вера, а часть самой земли, ее собственный живительный источник. Мечеть Амара, возвышающаяся прямо напротив храма, словно безмолвная печать этого древнего братства. Согласно преданию, когда халиф Амар вошел в город, он отказался совершить молитву внутри церкви, сказав: «Если я совершу ее здесь, те, кто придет после меня, превратят это место в мечеть, и права моих христианских братьев будут нарушены». И помолился рядом. Так справедливость словно была вписана в самую генетическую память этого города. Христиане Палестины – это молчаливые и верные хранители этой земли. Они были не только каменщиками или учителями. Терпеливо обрабатывая оливковое дерево своими руками, они создавали ремесленные изделия, несущие миру образы мира. В мастерских узких улиц Вифлеема знаменитая резьба по оливковому дереву, передаваемая из поколения в поколение, на самом деле является формой защиты собственной идентичности.

Руки, обрабатывающие это дерево, создают не просто сувенир. Они вплетают в каждый изгиб свою принадлежность к этой земле, свои корни. Для них оливковое дерево – это неумирающее сопротивление. Даже будучи срубленным, оно вновь рождается из своих корней. Однако современная эпоха принесла этому городу мира тяжелые испытания. Сегодня дыхание Вифлеема сдавлено 8-метровой бетонной стеной, которая словно змея обвивает его со всех сторон. Дороги, по которым когда-то можно было всего за 15 минут дойти до Иерусалима, проходя в тени оливковых деревьев, сегодня разделены серыми контрольно-пропускными пунктами, проволокой и холодными барьерами. Город молчит, словно великан, обреченный на жизнь в собственной тени. Гигантская скульптура ключа у входа в лагерь беженцев Аида – это не просто кусок железа. Это стальная воля к надежде однажды вернуться домой. Стены лагеря превратились в одну из крупнейших в мире выставок под открытым небом. Пока художники рисуют свободу на холодном бетоне, жители Вифлеема каждый день заново строят свою жизнь у подножия этой стены. Это огромная стена, возвышающаяся всего в нескольких сотнях метров от храма Рождества, одно из самых болезненных противоречий мира. С одной стороны, чудо, рожденное с обещанием мира на земле всему человечеству, а с другой – реальность, построенная из дискриминации, ненависти и вражды. Пожилая женщина Вифлеема, живущая в тени этой стены, однажды утром, подметая пыль перед своим домом, описала все происходящее так. «Мы здесь больше не ждем чуда с небес. Мы уже живем внутри чуда. Каждое утро просыпаемся, несмотря на эту стену. Отправляем детей в школу, разжигаем огонь в очаге. Посмотри, мы все еще здесь». Вот что такое Вифлеем. Здесь камни говорят, стены плачут, но люди не молчат. Рисунки на стенах и написанные на них слова – не просто обычные крики отчаяния. Это свидетельство. В этом городе дети растут в тени военных наблюдательных башен среди рождественских огней. Глядя в небо, они порой видят фейерверк, а порой – сигнальную ракету. И каждый год на Рождество, когда взгляды людей со всего мира обращаются сюда, эти огни для Вифлеема – не просто праздник. Это тихое, но исполненное достоинство послание миру. Не забывайте, мы все еще здесь, мы и прошлое, и настоящее этой земли. История Вифлеема – это не только история священного рождения, это также история ожидания освобождения, справедливости и настоящего мира. Этот город учит нас одному. Надежда иногда бывает не громким криком о великой победе, а последним светом, который, несмотря на тьму, продолжает гореть в окне неразрушенного дома. Иногда надежда – это просто возможность проснуться на следующее утро, продолжая держаться за свою землю, как оливковое дерево держится корнями за почву. Сегодня Вифлеем все еще стоит. Его камни устали, стены изранены, но его память жива. В звоне церковных колоколов и в призыве Муэдзина словно звучит одна и та же фраза. Эта история еще не закончена, потому что даже если камень забудет, сердце будет помнить. А теперь мы тихо покидаем Вифлеем через его низкие ворота, унося в душе хотя бы частицу смирения. Оставляя позади безмолвную молитву камня, а впереди другие города, чьи истории еще предстоит рассказать. Потому что история Палестины написана не одним городом, а памятью, которую невозможно вырвать с корнем. На следующей неделе мы отправимся в Эль-Халиль, город пророков и древних ремесел. Следуя по следам предков, мы поговорим об испытании камня и стекла огнем.

Уважаемые слушатели, мы вновь вместе с вами в новом выпуске рубрики «Тюркский мир в лицах». И сегодня речь пойдет о старшем из семи великих мужей, мастере слова Нури Пакдили. Предлагаем вашему вниманию аналитическую статью на эту тему эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачейпека. Нури Пакдиль – один из тех редких писателей турецкой литературы последнего полувека, которые говорят негромко, но каждое их слово имеет огромный вес. На протяжении своей жизни он держался в стороне от толпы, не гнался за славой. Тем не менее, его называли мастером, поэтом Иерусалима, основателем литературного журнала. Он прожил жизнь, посвященную турецкому языку. Несмотря на то, что с момента его кончины прошло уже немало лет, в нашем интеллектуальном мире по-прежнему говорят его понятиями, и это делает рассказ об этом великом писателе новым поколением нашим долгом. Нури Пакдиль родился в 1934 году в Кахраман-Мараши. Интерес к литературе у него появился еще в детстве. Журнал «Великий Восток», с которым он познакомился в средней школе, определил направление как его интеллектуального, так и литературного пути. Настоящим поворотным моментом стали годы обучения в гимназии Кахраман-Мараши. В этой школе, будучи уже учеником последнего класса, он вместе с друзьями издавал литературный журнал под названием «Ход» или «Хамле». Несмотря на то, что это был журнал провинциальной гимназии, «Хамле» привлек внимание литературных кругов Стамбула и Анкары. Нуруллах Атач написал в журнале «Турецкий язык», что эти молодые люди станут важными писателями будущего. Атач не ошибся. После окончания средней школы Нури Пакдиль окончил юридический факультет Стамбульского университета. Вернувшись из армии, он вел в газете «Йени Истикляль» колонки, посвященные искусству. Установил творческие и идейное сотрудничество с Неджипом Фазылом и Сезаем Каракочем. Работал юридическим советником в одном из министерств, а затем экспертом в Государственном комитете по планированию. В 1973 году он оставил государственную службу и полностью посвятил себя литературной деятельности.

История творческого союза, известного в турецкой литературе как «Семь великих мужей», также начинается на скамьях гимназии Кахраманмараши. Это группа друзей, в которую входили Нури Пактиль, Джахид Зарифоулу, Эрдем Беазит, Расим Özdenören, Алаэддин Özdenören, Мехмет Акиф Инан и Али Кутлай, превратила дружбу, зародившуюся в коридорах этой школы, в литературное движение. Данное сообщество, получившее свое название от сборника стихов Джахида Зарифоулу «Семь великих мужей», опубликовано в 1973 году, в последующие десятилетия определяло направление турецкой интеллектуальной и художественной жизни, объединяясь вокруг журналов «Воскресенье», «Литература» и «По ту сторону», «Дирилиш», «Эдебият» и «Мавера». Среди этих семи имен особое место занимает Нури Пактиль. Он был на несколько лет старше остальных, был старшим братом, издававшим журнал «Хамле», поощрявшим друзей к творчеству и служившим им примером. Именно в этом журнале впервые были опубликованы первые стихи Джахида Зарифоулу. Сегодня реставрация этой гимназии и ее преобразование в музей, создание телесериала на основе истории этих семи личностей, а также присвоение им их имен школам, все это свидетельствует о том, каким долгим оказалось эхо голосов, некогда раздававшихся в коридорах той гимназии. Самым значительным вкладом Нури Пактиля в турецкую литературу стал журнал «Литература», который он начал издавать в Анкаре в феврале 1969 года. Журнал, основанный им вместе с Расимом Özdenören, Эрдемом Баязитом и Мехметом Акифом Инаном, выходил с перерывами до декабря 1984 года. А издательство «Литературный журнал», основанное им в 1972 году, выпустило 45 книг, 18 из которых принадлежали самому Пактилю. Журнал стал не просто изданием, но колыбелью и школой, где формировались молодые писатели. Люди, собравшиеся вокруг Нури Пактиля, сегодня входят в число важнейших авторов турецкой литературы. Первой книгой Пактиля стали «Заметки о Западе» 1972 год, в которых он описывал впечатления от своих путешествий по Западу. Затем последовали трилогия «Присяга» Биат, эссе «Привязанность», «Заметки писателя», «Оплот пера» и «Выдающаяся поэзия», пьесы «Надежда», «Страх» и «Мастерские идолов», а также сборники стихов «В образе молчания», «Башня Завета» и «Матери Иерусалима». Пьеса «Надежда» была поставлена государственными театрами в 2015 году. Наряду с этим Пактиль делал переводы с арабского и французского языков, вел дневники, писал сотни писем, использовал множество псевдонимов. Нури Пактиль отличался от своих современников не только творческой плодотворностью, но и тщательным отношением к турецкому языку. В отличие от общепринятого стиля, он строил короткие и выразительные предложения чистым турецким языком. Сделал знаки препинания и даже размер букв частью своего стиля. Пытался передавать даже религиозные понятия с помощью чисто турецких эквивалентов. Поэтому его предложения узнаваемы, даже если они не подписаны. Этот голос, который он привнес в турецкую прозу, уже сам по себе ставит его в ряд великих имен нашей литературы. В центре мировоззрения Нури Пактиля лежит понятие исконности. Он резко критиковал вестернизацию, подражание и империализм, отстаивал возможность существования мысли и искусства, присущих этим землям. Он переосмыслил понятие труда, справедливости, собственности и эксплуатации через призму веры. Рассматривал искусство как средство действия, а литературу как язык сопротивления любой форме эксплуатации. Считая отчуждение величайшей болезнью своего времени, он искал спасение в возвращении к истокам нашей собственной цели.

цивилизации. Определяя себя как революционного писателя, противостоящего угнетению, он всегда связывал источник этой позиции со своей верой. Особое внимание он уделял молодежи. Переписывался с молодыми писателями, которые обращались к нему, советовал им читать, думать и быть твердыми в своих убеждениях. Самым известным делом его жизни был Иерусалим. Он сделал Иерусалим неизменной темой своих стихов, дневников и речей. Говорил, что половина его сердца принадлежат Мекке, другая половина – Медине, а Иерусалим, словно вуаль, окутывает их обе. То, что в возрасте 81 года он отправился в Иерусалим и совершил пятничную молитву в мечети Аль-Акса, свидетельствует о том, что между его словами и поступками не было никакого разрыва. Понятие «твердость» как раз отражает эту последовательность. Нури Пакдель был ухожен, вел дисциплинированный образ жизни и непреклонно следовал своим принципам. Это был интеллектуал, дела которого не расходились с его словами. Нури Пакдель был удостоен большой премии в области культуры и искусства Министерства культуры и туризма в 2013 году и премии имени Неджипа Фазыла в 2014. Он скончался 18 октября 2019 года в Анкаре в возрасте 85 лет. В том же году ему была присуждена президентская премия в области культуры и искусства в номинации «Литература». Сегодня от него осталось собрание сочинений, включающее одни из самых тщательно выверенных текстов на турецком языке. Писатели, которых он воспитал, и дух, простирающийся от Кахрама-Мараша до Иерусалима. Познакомиться со старшим из семи великих мужей, мастером слова турецкой литературы Нури Пакдилем, значит познакомиться с его интеллектуальным путем этого народа за последние полвека. Он сделал больше, чем от него требовалось. А нам остается только снять эти книги с полки и прочитать их. Дорогие друзья, это был анализ эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачи-Ипека. До новых встреч в новых выпусках нашей рубрики, в которых мы продолжим знакомить вас с выдающимися деятелями тюркской цивилизации.

республики в списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». В нашем сегодняшнем путешествии мы направляемся к историческим торговым путям Анатолии, которые на протяжении веков связывали Восток и Запад. Возведенные вдоль этих путей сельджукский караван-сарай – это не просто сооружение, где останавливались путники. Они занимали важное место в исторической идентичности Анатолии как яркие символы безопасной торговли, культурного взаимодействия и формирования государства. Сегодня мы поговорим о том, почему сельджукские караван-сараи важны для ЮНЕСКО, какие особенности выделяют их среди других объектов и какие работы по их сохранению ведутся для передачи этого наследия будущим поколениям. В XII-XIII веках Анатолийское сельджукское государство создало разветвленную сеть караван-сараев, чтобы обеспечить безопасность торговых путей в Анатолии. Эти сооружения возводились с учетом расстояния, которое можно было преодолеть примерно за один день пути, и служили центрами, где купцы и путешественники могли безопасно остановиться. В караван-сараях были предусмотрены жилье, питание, уход за животными и все необходимое для удовлетворения основных потребностей путников.

0: Таким образом, они стали неотъемлемой частью транспортной системы своего времени. Благодаря этому Анатолия превратилась в один из важнейших маршрутов безопасной торговли между Азией и Европой. Сельджукские караван-сараи входят в важную номинацию, представленную в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, который рассматривает исторические торговые пути Анатолии как единое целое. Цель этой номинации – показать не только отдельный караван-сарай, но и созданную ими транспортно-торговую сеть. Ведь на протяжении веков эти сооружения обеспечивали купцам возможность безопасно путешествовать, одновременно способствуя распространению знаний, искусства, торговли и культурных ценностей между различными обществами. Кроме того, они имеют огромное значение как дошедшие до наших дней выдающиеся образцы сельджукской каменной архитектуры. Одной из наиболее примечательных особенностей сельджукских караван-сараев является архитектурный подход, сочетающий прочность и эстетику. Толстые каменные стены, величественные порталы, просторные внутренние дворы, крытые помещения для размещения путников, мечети, склады и конюшни объединяют в одном сооружении требования безопасности и функциональности. Хотя в зависимости от климатических условий региона их архитектура могла несколько различаться, все они несут в себе черты единой архитектурной концепции. В этом отношении караван-сарай относится к числу важнейших памятников, отражающих инженерные знания, мастерство каменной кладки и принципы градостроения Анатолийского сельджукского государства. Сохранение этого исторического наследия сегодня имеет не меньшее значение, чем его прошлое. Проводимые в настоящее время работы направлены на сохранение первоначальной архитектуры сооружений, их детальную документацию, научно обоснованную реставрацию и надлежащую передачу будущим поколениям. Важной частью современной концепции охраны наследия являются и меры, позволяющие посетителям знакомиться с этими памятниками, не нанося им ущерба. Таким образом, исторические сооружения передаются будущему не только как памятники, рассказывающие о прошлом, но и как живые культурные ценности, продолжающие свое существование. В последние годы важными направлениями работы с культурным наследием стали также методы цифровой документации, трехмерное моделирование и планы защиты памятников от рисков, связанных со стихийными бедствиями. Исследования, проводимые в отношении сельджукских караван-сараев, также способствуют более глубокому пониманию этих исторических сооружений, их сохранению и популяризации на международном уровне. Благодаря этому историческая сеть дорог Анатолии, на протяжении веков соединявшая различные культуры, продолжает рассматриваться не просто как память о прошлом, а как важная часть общего культурного наследия человечества. Сельджукские караван-сараи являются одним из важнейших свидетельств того, что на протяжении истории Анатолия была одним из центров торговли, безопасного передвижения и культурного взаимодействия. Работа тюрки по сохранению этого ценного наследия, его передача будущим поколениям посредством научных исследований и популяризации в рамках выдвижения на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО способствует осведомленности о богатом историческом наследии Анатолии на международном уровне. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим ознакомление с объектами тюрки в списке ЮНЕСКО.
1: В списке ЮНЕСКО.

И в завершение нашей передачи коротко об основных событиях дня. Президент Тюрки Реджеп Тайп Эрдоган заявил о решимости продолжать работу по созданию Тюрки без террора и региона без террора. Об этом он сказал 26 августа на торжественной церемонии в национальном парке Малазгирт в провинции Муш по случаю 955-й годовщины победы при Малазгирте. Израиль вновь нанес массированные удары по югу Ливана. Израильская авиация и артиллерия атаковали ряд населенных пунктов. В некоторых районах военные сносят здания с помощью инженерной техники. Министерство обороны России заявило о нанесении в ночь на 27 августа массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса энергетики «Порт

утвердила курс на мир с Азербайджаном и нормализацию с Тюркией. Растет число жертв разрушительного селя в Непале. Стихия в районе непальско-китайской границы унесла жизни не менее 162 человек. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру, пока сотрудники дипломатических миссий не пройдут дополнительное обучение.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция вину радиосу.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза Радиосы.
7: Эво Ифонетис Тюркия.
5: Олди Радио Глаз Тюркия.
2: Гидарреби Аммурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
20: It Turkiye hangi radioya?

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
5: Эво ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар реди амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é a Rádio Voz da Turquia.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция Гаг Радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Турция Схма.
17: Овода Турция Уни Радио Са.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гиплеер Тюркияның Тети Радиофи.
9: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
5: Эдо Ифонетис Тюркия.
13: Овди Радио Глаз Тюркия.
18: Гидарре Ди Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
18: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye Hangya Radio'ya.
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Диплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Туркия.
18: Овди радио глас Туркия.
3: Гидарреби амурия Туркия.
10: Ини адала радио суара Туркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
6: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkia.
14: Efirde Turkia ovoz radio sa.
13: It Turkia hongia radio ya.
18: Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.